Авторадио. Your number one hit music station. Авторадио. Авторадио. Авторадио. More hit music every hour. Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
3: Лизам живота.